В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Ирина-сан, согласитесь, последние годы растут цены на самые разные товары, продукты, электроэнергию, бензин. С апреля подорожали примерно 2800 видов товаров, такие как майонез и другие приправы, растительные масла, напитки и так далее.
1: Да, вы правы. Я не помню такого стремительного роста цен буквально на все, как в последние несколько лет. Многие повседневные товары дорожают настолько, что приходится менять бытовые привычки.
0: Повышаются цены не только на бытовые товары. Наблюдается и тенденция повышения цены за пользование сенто – традиционными японскими общественными банями. Так, год назад в Осаке, в центральной Японии, вход в сенто стоил 520 йен, а теперь 600. Это цена для взрослых. В западной префектуре Фукуока стоимость пользования сенто раньше составляла 480 йен, а теперь выросла до 550 йен. В апреле текущего года в префектуре Фукусима на севере страны тоже повысили стоимость пользования сенто с 450 до 500 йен.
1: Это примерно 3 доллара относительно доступная цена.
0: Дело в том, что цена за посещение сенто определяется по закону ценового регулирования, который был принят в 1946 году с целью предотвращения резкого роста цен на товары и услуги первой необходимости, а также для сохранения порядка в обществе.
1: По этому закону максимальную цену за вход в баню сенто может устанавливать губернатор каждой префектуры. Как вы сказали, начиная где-то с прошлого года, в разных префектурах повысили порог максимальной стоимости пользования сенто.
0: Понятно, что ситуация в Иране и в других районах Ближнего Востока тоже оказывает сильное влияние. Кстати, я видела репортаж из префектуры Кумамото южного острова Кюшу. В нем хозяин бани говорил, что в Кумамото в феврале тоже повысили максимальную цену за вход в сенто, но он одно время оставлял прежнюю цену для постоянных посетителей. Но сейчас в связи с трудностями доставки топлива и его резким подорожанием пришлось повысить цену до максимума, установленного префектурой. Он говорил, что очень трудно было принять это решение, ну иначе невозможно продолжать работу.
1: Понятно, что сейчас дорого обходится топливо для нагревания воды в банях, повышена оплата труда обслуживающего персонала и так далее. Вот из-за таких причин, как спад спроса и существенный рост затрат на содержание бань, наблюдается резкое сокращение числа сенто.
0: Да, вы абсолютно правы. Раньше, например, в 60-х, 70-х годах прошлого века сенто ходили чаще. Главным образом люди, которые снимали более дешевое жилье без ванной комнаты, особенно в больших городах.
1: Сейчас быт японцев сильно изменился, и редко можно найти дома или квартиры без ванной комнаты.
0: По данным Всеяпонской ассоциации общественных бань, пик распространения сенто приходился на 1968 год. Тогда по всей стране насчитывалось около 18 тысяч таких бань. Для сравнения, в прошлом году их было всего около 1500.
1: То есть почти в 12 раз меньше.
0: Я помню, раньше, ну, 20-25 лет назад, рядом с моим домом были две сенто. Они уже снесены. И на их месте сейчас парковки для машин.
1: В нашем районе еще осталась одна такая баня, но раньше их было больше. Интересно, а когда примерно в Японии появилась культура общественных бань сенто?
0: Есть разные версии, но, как объясняет Токийская ассоциация бань, обычай принимать ванну в Японии появился еще в VI веке. В то время в Японии из Китая пришел буддизм, в одном из учений которого говорится о важности очищения тела. В давние времена бани устраивали при храмах. В одном из исторических архивов отмечено, что в 1591 году в Эдо, ныне Токио, была открыта первая общественная баня. Потом эта традиция постепенно распространилась.
1: Я и не знала, что сэнто появились так давно.
0: Сэнто также традиционно является важным местом для общения. Люди приходят, общаются, отдыхают. После ванны можно посидеть в раздевалке, выпить прохладительный напиток, а иногда там есть и массажные кресла. Это особое место для встреч и общения.
1: Кстати, известный японский писатель конца XIX – начала XX века Нацуме Сосеки любил посещать баню сэнто. В одном из его романов «Вагахайва неко де арю» – «Ваш покорный слуга кот» с юмором описывается, как кот однажды ради интереса забирается в сэнто, куда часто ходит его хозяин, и наблюдает, как посетители, принимая ванну вместе, становятся открытыми и раскрепощенными.
0: А еще очень часто на стенах сэнто, а именно там, где посетители сидят и греются в теплой воде, нарисованы большие картины. Интересно, что часто рисуют гору Фудзи. Для этого существовала, вернее и сейчас существует особая профессия – художник по оформлению бань. Правда, сейчас их, по-моему, остались единицы.
1: Как интересно, что есть даже специальные художники по оформлению бань. По-моему, это еще раз говорит о том, насколько большой и важной частью японской культуры и быта являются традиционные сэнто. Свежо в памяти, как после стихийных бедствий некоторые бани, недалеко от пострадавших районов, бесплатно обслуживали людей, которые потеряли жилье или остались без подачи воды и газа. Рядом с центрами временной эвакуации оборудовали сэнто, и люди с удовольствием туда ходили.
0: Также персонал сил самообороны Японии доставляет временные передвижные бани. Так было, например, в районе Ното префектуры Ишикава, когда в январе 2024 года случилось сильное землетрясение. Также в сентябре того же года в этом регионе прошли ливни, и некоторое время жители оставались без воды. Я помню, как пострадавшие люди, которым приходилось жить во временных убежищах, были благодарны за баню. Землетрясение в районе Ното произошло 1 января 2024 года, а в марте 2011 года произошли большое землетрясение и цунами на северо-востоке страны. Нетрудно представить, как люди, вынужденные покинуть свои дома или оставшиеся без воды, могли хоть немного прийти в себя, приняв теплую ванну в зимнее время. Для японцев важно не только принять душ и помыться, но и погреться в теплой воде.
1: А некоторые любят принимать горячие ванны даже в летнюю жару, правда?
0: Да, я люблю принимать ванну круглый год, даже жарким летом, потому что ванна очень хорошо снимает усталость, стресс, улучшает кровообращение.
1: Кстати, в предыдущем выпуске мы говорили о традиции в День детей 5 мая класть в ванну листья ириса, похожие по форме на самурайские мечи. Я видела в новостях, что и в общественных банях сэнто это делают для посетителей. Этот обычай называется «сёбу-ю». «Ю» по-японски означает «горячая вода», в данном случае баня или ванна, а «сёбу» – ирис.
0: Помимо «сёбу-ю» ванны с листьями,

0: системе ириса, в Японии еще и в декабре принимают ванну с плодами зимних цитрусовых юзу. В ванну кладут сразу несколько таких плодов, и вода приобретает приятный цитрусовый аромат. Люди делают так в обычной ванне дома, но и в некоторых общественных банях тоже кладут в большую ванну много плодов юзу.
1: Говорят, что если принять ванну с плодами юдзу в декабре, в день зимнего солнцестояния, в этом году это 22 декабря, то проведешь зиму без простуд.
0: Я каждый год обязательно принимаю юзую, ванну с цитрусовыми. Ванная комната наполняется приятным ароматом, тело согревается так хорошо. А Ирина, сам вы когда-нибудь пробовали?
1: Я никогда не делала так дома, но мне приходилось бывать в общественных банях как раз в декабре, когда в ванну кладут много юдзу. Я очень люблю этот аромат.
0: Статистика говорит о том, что бани сенто в Японии становятся все меньше и меньше, и их хозяевам приходится думать, как продолжать работать. В некоторых сенто проводят разные мероприятия для привлечения посетителей. Например, добавляют в ванну другие цитрусовые, или сушеные цветы лаванды, или даже чайные листья.
1: А иногда кладут местные сезонные фрукты. Мне как-то раз по осени довелось погреться в ванне с ароматными яблоками в префектуре Нагано.
0: Очень жаль, если число общественных бань сенто в Японии продолжит уменьшаться.
1: Конечно, есть объективные причины сокращения числа сенто, но очень хотелось бы, чтобы они никогда не исчезли совсем и оставались для людей местом, где можно согреться, расслабиться и пообщаться. А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
0: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
1: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
0: В этом эпизоде мы узнаем вежливое выражение, которое используется при первой встрече и знакомстве.
1: Сначала давайте послушаем диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам.
0: Хазимемасте. Аэте урешии десу.
2: Хазимемасте. Ватаси мо урешии десу.
0: Этот диалог переводится как «очень приятно», «рад познакомиться», «очень приятно», «взаимно».
1: А теперь послушаем такой диалог в неформальном стиле. Если собеседники примерно одного возраста, он будет звучать так.
0: Хазимемасте. Аэте урешии.
2: Хазимемасте. Боку мо.
0: В неформальном диалоге между собеседниками одного возраста и в диалоге в стиле десмас используется одно и то же выражение. Хазимемасте.
1: В неформальном стиле общаются люди, которые уже хорошо знакомы, так что в их диалогах вряд ли будет звучать слово «хадзимемаште». А теперь давайте послушаем диалог в вежливом стиле.
0: Хадзимемаште. Омени какарете коэй дес.
2: Хадзимемаште. Кочиракосо коэй дес.
0: В стиле десмас и неформальном стиле использовано выражение «уреши», а в стиле кейго «коэ дес». «Коэ дес» буквально означает «это честь». В таком диалоге можно сказать и «уреши дес». Но выражение «коэ дес», передающее более высокие уровни вежливости и формальности, тоже стоит запомнить.
1: Понятно. Предшествующее ему выражение «омени какарете» тоже отличается от «аэте».
0: Есть два выражения, которые в скромной форме передают смысл глагола «аймас» – «встречаться». Одно из них – «омени какаримас», прозвучавшее в нашем диалоге. Второе – «уайсимас». Его можно использовать следующим образом. «Уайдекте».

0: 光栄です。
1: А теперь мини-викторина по кейго. Есть два вежливых слова, передающих смысл аймас – встречаться. Вы помните их? Попробуйте произнести. Получилось? Акико-сан, ответьте, пожалуйста.
0: Это выражение «умэнни какаримас» и «уайсимас». Давайте попрактикуемся в их произношении.
2: Аймас. Уайсимас. Умени какаримас.
0: С выражением уайсимас порой путаются даже японцы. Так некоторые говорят уайсте кудасай, когда хотят вежливо попросить о встрече, но это неправильно. В таком случае следует сказать «умени какаритай дес».
1: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы выучили выражения «хаджиме маште», «умени какарите коэй дес» и «кучера косо коэй дес». Мы завершаем нашу передачу песней «Кандагава. Река Канда» в исполнении Минами Косетсу и Кагуя Химе. До новых встреч!
0: Сайонара!